на коне Сишань, навещаю Синь-э. Колышется лодка. Я в путь по реке отправляюсь. Мне надо проведать обитель старинного друга. Закатное солнце хоть чисто сияет в глубинах, но в этой прогулке не рыбы меня приманили. Залив каменистый, гляжу сквозь прозрачную воду. Песчаная отмель, ее я легко огибаю. Бамбуковый остров, я вижу, на нем рыболовы. Дом, крытый травою, я слышу, в нем книгу читают. За славной беседой забыли мы оба о ночи. Все в радости чистой, встречаем и утренний холод. Как тот человек он, что пил из единственной тыквы. Но праведник мудрый всегда был спокоен и весел.

Пишу на стене кельи учителя Ильи. Учитель там, где занят созерцанием, поставил дом с пустынной рощей рядом. Вдаль от ворот прекрасен холм высокий. У лестницы глубоко дно оврага. Вечерний луч с дождем соединился. Лазурь пустот на тени дома пала. Ты посмотри, как чист и светел лотос, и ты поймешь, как сердце не грязнится.

том, как Юань Даньцю жил отшельником в горах. В восточных горах он выстроил дом, крошечный, среди скал. С весны он лежал в лесу пустом и даже днем не вставал. И ручейка он слышал звон и песенки ветерка. Ни тряски, ни ссор не ведал он, и жить бы ему века.

Начало осени. Еще незаметно осень в начале, а ночи уже длинней. Порывами ветер прохладный веет и свежесть с собой несет. И жаром пылавший зной отступает, и в доме тишь и покой. И листья осоки внизу ступеней от капель росы блестят.

возвращаюсь из даосского храма Цисыгуань. А Ван Баюнь следом за мной. Я долину покинул с утра еще до полудня, а вернулся домой, когда солнце уже померкло. Обернувшись, гляжу на ведущую вниз дорогу. Только вижу на ней, как придут коровы и овцы. На горе дровосеки теряют во тьме друг друга. Насекомые в травах с вечерним холодом стихли. Но убогую дверь оставляю все же открытой. На пороге стою, чтобы встретить приход Баюня.

Люблю дорожкой лесною, не зная сам, куда брести. Двойной глубокой колеёю идёшь, и нет конца пути. Кругом пестрит лес зелёный, уже румянит осень клёны, а ельник зелен и тенист. Осинник жёлтый бьёт тревогу, осыпался с берёзы лист. И как ковёр устлал дорогу. Идёшь, как будто по водам, нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река. На тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет. И криком кляче помогает старик, а на возу дитя. И деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя, в круг с лаем суетится жучка. И звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом.